0: переведи название группы на русский язык.
1: Pussy Riot, the punk band. I don't know what you call them in Russian, sir. Maybe you could tell me.
0: Ну, можете перевести само слово на русский язык или нет? Или вам неудобно это сделать поэтическим соображением? Думаю, что это неудобно сделать поэтическим соображением. Даже на английском, в английском языке это звучит.

0: всегда.
1: Когда я брал интервью у Толоконниковой, в самом начале у нее в глазах такие искры были. Вот когда в художественных фильмах показывают, изображают нечистую силу, вот, знаете, такие искры были.
2: Баночка такая, да?
1: Я даже во время интервью сказал, вы знаете, у вас кто с глазами? Мне аж похолодело. Она улыбнулась и сказала, мне очень приятно.